0: когда началась война, ты в шоке находишься, а были люди, которые, ну, они уехали раньше, и они там, клиенты какие-то, они звонили, говорили, вот надо поправить в ролике то-то, то-то. И для меня это было, ну, я не мог понять, как можно в это время думать о работе, потому что мой мир рухнул полностью. И я в какой-то момент я подумал, блин, надо сделать что-то хорошее, мы все умрем. Все, я думаю, я до конца буду спасать этих животных. Вот все. Когда ты в депрессии находишься, спасаешь животное, ты берешь его на руки, оно начинает благодарно мурчать, когда оно 3 недели уже было закрытое, эмоции тебя переполняют, весь страх отходит. Это идеальная терапия, я считаю. Потом это как наркотик. Тебе нравится уже спасать, и ты уже день никого не спас, уже прожит зря.
1: Эх, красавчик. Тут еще заминировано, осторожно, видишь? Тихо, давай, подними, как я учил.
2: Ой, ну, блядь, подними, как я учил! Так... А, отлично.
0: Все думали, что мы мародеры, и это красивая легенда, что вот додумались воры. Раз, и сейчас. Ну, потому что мы были с инструментами, с пилами, там, со всеми этими. Это выглядело странно. Потому что все убегали, все уезжали, а мы какие-то, ну, как ненормальные, идем спасать кота. Сначала мы банально, вооружившись зубилами, молотком, что было под рукой, выбивали. Потом мы начали сначала выбивать просто дырку варварски, чтобы вор не мог пролезть, но кот смог подойти и корм ему соседи могли дать.
3: Красота!
0: Многих шокировало хозяев, когда мы говорили, мы освободим кота, но у тебя будет дырка размером в метр, как бы мы за это не отвечаем. Очень многие соглашались, меня это подбодряло. Я видел, как люди, на что они были готовы, там, ради спасения своих животных. Нам пришлось около 50 дверей людям испортить, прежде чем мы дошли до эволюции и поняли, что легче выкручивать дверные глазки, вставлять трубку от кулера. И, пожалуйста, мы могли бутылку с водой, там, 2-литровую, наполнил. Если там был коврик, она впитывала, мы это знали, мы, допустим, 6 литров воды туда вливали. И отмечали, все, по этому адресу есть 6 литров воды, все, мы поехали дальше.
4: Пей, значит, пей.
0: У нас в заявке даже был пункт, открыта ли крышка унитаза. Потому что так мы, ну, обозначали для себя приоритетное. Ну смотри, если унитаз закрыт, мы знали, что туда надо в первую очередь ехать. Потому что воды нет. Он прыгает и пьет из унитаза воду. И все, и он спасен.
5: О, вот он. Блин, он умер. Не, он дышит. Бери его. Водички ему дай, водичку.
0: Да хотя бы просто полить возле него.
5: Блин, он еле дышит, короче.
3: Он не дышит, он задуб уже. Он не живой.
0: Без еды они даже картон ели. Ну, картонные коробки из-под макарон. Они выедали, мы приходили, видели, как они ели. Они были в ужасном состоянии. Но, я повторюсь, ни одно не умерло. Потом только в Буче первый котик умер. Ну, потому что оккупанты туда никого не пускали. Там нереально было кого-то спасти.

0: животных от недобросовестных хозяев. Они уже не знают, чем выделяться обеспеченные, пытаются завести там львенка, тигренка, медвежонка. Львенок-медвежонок вырастает в большого зверя, ну, закрывают в маленьких вольерах, где кормят, где нет. С таких историй мы их спасали. Мне до недавнего времени было 16 больших кошек. Вообще обычно такого количества нет ни в одном зоопарке одновременно.
1: Дочка, косичка такая, косичка.
0: Я стала заниматься тем, что эвакуировать животных с горячих точек.
2: Он мне моргнул.
0: Это когда находят льва, тигра или еще кого-нибудь. Не каждый врач туда согласится поехать. Без анестезии таких животных не заберешь. Потому что их невозможно перегрузить в клетку. Я начала этим заниматься. Тем, что ездить по горячим точкам, спасать животных и точно так же их отправлять в Европу. И большинство животных мы даже не знаем, чьи они. Мы просто заезжаем, наш военный сопровождает к какому-то частному дому, там маленький вольер до 10 квадратных метров, и там сидит лев. Вот мы его забираем и убегаем оттуда.
3: С Петей мы познайомилися ще влітку 2022 року. Мені якось розповіли, що є така іноземна волонтерка, яка рятує тварин в прифронтових зонах. І ми разом з'їздили на схід.
4: We are very, very close to the front line, so called, to the ground zero. And I think I hope that if something happens, that's at least gonna minimize any damage that we might be exposed to and any harm. So yeah.
5: I know that there are, of course, different causes and different volunteers helping humans. And I thought that it's important to have also people who are helping the animals here. So I decided to quit my job and I moved to Kyiv. I just realized that I want to dedicate all of my time to this rescue operation. So when I have an evacuation in Donbas, I usually start at 5:30 or 6 in the morning because I aim to be there at the time safest for me to leave the area with the animals because I'm responsible for their life as well.
4: When you approach the actual ground zero, you see the whole horizon like covering with fat fumes and smokes going in the sky. I'm not really afraid when I do this job. I think the satisfaction it gives me is way bigger than the feeling of fear. The fact that I'm able to help is just way bigger than the potential fear or danger that I feel. As a matter of fact, I don't think I feel fear anymore at all. Okay. Okay. А, да, ви Наталія. І Марія, ваша дочь. Да, да. Ми привезли корм для собачки. It's your animals.
5: I met with some people in the village of Ivanivske, where we dropped food for a family who takes care of 50 dogs. Many of those dogs actually came to them after war started because they were left alone. And she just accepted any dogs who would, like, seek shelter in her house.
6: Некоторые собаки сами голодные приходят и остаются. Но многие не остаются, они ищут хозяев, они дальше уходят. Мы их как бы не прогоняем, но они уходят, они боятся. Боятся, уходят дальше от выстрела, выходят.
5: Of course, the same way people experience trauma and emotionally affected by this ongoing conflict, the same way the animals are. But also similar to people, animals also kind of learn to live with that and also realize in a way what's going on. They realize it's going to be fine again. They realize that they are not alone, that they are with this lady. And because there was absolutely nothing to feed them with, she used to cook porridge in a very big device she showed us. And when she got the food, she just distributed the food around. She just threw the food like in the yard and the doggies got so happy. You can see them, they got so excited. So we dropped them some food and then they offered to actually escort us to a way which is safer.
4: Oh my God, I'm so happy. And I'm so eternally grateful to those guys who are actually putting themselves

недавно приехал, еще находится в стрессе. Похоже на посттравматический синдром. Он не должен так реагировать. Это при том, что он находится на успокоительных препаратах. Вот то, что мне иностранные доктора рекомендовали, он получает, но лучше не становится. Этот лев приехал из Донецкой области, с Краматорска, совершенно недавно, и поэтому так реагирует.

0: реагирует. Потому что там, откуда мы его забирали, он сидел вообще в малюсенькой клетке. Вот как четверть вот этой одной. И он еще находился под бомбежками в этом замкнутом пространстве, то, конечно, оно дало о себе знать. Это не агрессия, это ну, такая форма проявления страха. Я очень надеюсь, что когда выйдет в большой просторный вольер, то это как-то нормализует ситуацию.
1: Так, стойте. Мадам, сейчас спілку відсадіння.
2: Обстріли, які зазнавали українські міста на початку вторгнення, суттєво впливали на тварин. І не тільки на домашніх, але й на тих, що живуть в просторих вольєрах Київського зоопарку.
3: All these noises of shelling, of bombing, it was the main factor of stress. And animals really were stressed.
4: Коли працювала ПВО, коли були обстріли, всі тварини були сховані. Леви жили перший тиждень у підвалах. Ми навіть слона навчили за 2 хвилини заходити до будівлі.
3: Our pelicans, they trampled all eggs lays, and we lost possibility to have new pelicans in spring. One female lemur, she refused to feed baby, and our staff, they fed him artificially and named him Bayraktar. So now we have Bayraktar lemur. Of course, we were worried about our large fauna, like elephants, giraffes, and when they are in stress, they can destroy everything around and they can hurt themselves.
4: Слон перший тиждень дуже-дуже стресував. І поруч з ним цілий тиждень наша працівниця, вона і в день, і в ніч знаходилась. У нього був такий ненормальний стан, йому давали антидепресанти.
5: Вони другі. Но они такие же. И они так же страдают, и они так же радуются встрече. Они такие же, как и мы.
6: I think that for the first time it became visible how much animals are affected by war conflicts. I think that the care of Ukrainians just showed everybody that animals and individuals who also experience fear, they experience happiness when they are saved, when they are rescued. They experience bonding and attachments to their humans and to other animals. And I think that was just, among all the horrible things happening, something very beautiful.
7: Всего в приюте умерло 222 собаки. 263 нам удалось спасти.
8: У нас дуже багато наших волонтерів. Коли дізналися, що саме тварини живі, всі почали писати, якщо жива там собачка така-то, така-то, я її заберу, і я її заберу, і я її заберу. І я написала, в мене була моя любимиця Борулька. І коли мені телефонують і кажуть, Лена, твоя Борулька жива, вона в дуже поганому стані, але вона жива. Ну, це словами не передати. І так, вона живе тепер в мене.
9: Боруля.
8: Як це прикро не звучить, це дуже цинічно звучить. Ці собаки, вони б не стали домашніми, якщо б не ця трагедія. На жаль, тільки таким чином вони покинули стіни цього притулку.
0: Львы, которые были у меня сейчас и в Испании, и в Бельгии, и в Голландии, и в Германии, то, что я знаю, и в Южной Африке, и даже в Америке. Я на Фейсбуке отслеживаю, ну, потому что интересно. Сейчас, конечно, мне много присылают фото, видео, смотри, вот твой лев, которых я совершенно не узнаю, ну, потому что за период войны, когда ты спасала очень много, конечно, я их не помню, когда мне показывают вот твой лев, спасенный с Украины. Ну, я понимаю, что, наверное, да, но я их не узнаю. Получается, да, что наши львы становятся тоже иммигрантами. Ну, на самом деле, для них это хорошо, потому что, во-первых,

0: from our experience here in Up Spain, we saw that not only humans are refugees from the war, also animals are refugees too. During this last year, we received 11 lions from Ukraine, so there are a lot of animals that need our help. His name is Pretzel, and well, he's one of the four lions that arrived from Ukraine. All we know about Pretzel's story is that he was being kept as a, I would say, as a pet, and he was abandoned. We know that bombs fell nearby him, and that's why he was with all the wounds. At the beginning, he was pretty aggressive every time we came closer to him. So every time that someone came close to the crate, he was acting pretty aggressive. When we saw him the first time, he was full of injuries in his face. He has like a really big injury in his face. Probably he tried to escape somehow and he hit his face really hard. At the beginning, he was responding really bad towards every movement, every sound. He was so annoyed about everything. Right now, I think that Pretzel is another lion, totally. You can see him, how he behaves, going around his enclosure, watching his neighbors, how he behaves towards us. We can see that he's starting to behave like a normal lion, without all the stress of that he arrived with. What sometimes is really difficult for people to understand is like, okay, yes, they are animals, but their minds behaves a little bit like ours when they have like traumatic scenarios. I think they deserve the second chance to have like a normal, calm and not stressful life.
1: Ну, на самом деле сейчас война очень многим помогла животным обрести нормальные комфортные условия и жить нормальной их природной жизнью, ну, насколько это возможно в условиях неволи. Например, львам, которые сейчас находятся в Южной Африке, у которых вольеры по 4 гектара на природном грунте, в их природном в климате, но лучше уже для содержания в неволе точно ничего не придумаешь.
2: Вы хотели увидеть ваших львов в Южной Африке?
1: Конечно. Я думаю, что я их увижу. Закончится война, я обязательно поеду. Наверное, первое, что я сделаю, когда закончится война.
3: What is better for animals, to evacuate or to stay in zoos?
4: Of course, evacuation is right decision. Yes, if you have such possibility, and sometimes it happens. For example, this year, one French zoo was completely evacuated because of forest fire. Kyiv Zoo decided not to be evacuated, and it was right decision, correct decision in our situation.
5: Щоб нормально переїхати, треба десь 2 місяці підготовки. Великий відсоток, що не доїдуть. Ну, тварини загинуть від стресу.
6: Евакуировать животных это очень сложно. Это сложная логистика. Транспортировка жирафов – это, наверное, одна из самых сложных транспортировок вообще животных. Больших жирафов никто вообще не возит. Это понятно, высота. Взрослый самец до 6 метров, эти уже 4,5 до 5 метров. Здесь все связано с логистикой. Высота жирафа, высота колес машины, высота транспортной клетки. Не под каждыми проводами этот груз может пройти, не под каждым мостом. Даже когда везли этих молодых жирафов, это уже ну, больше 2 лет назад, выстраивали специальную логистику, как проехать по городу с учетом трамвайных проводов, троллейбусных проводов.
4: Of course, if you decide to evacuate animals, it can be depressive factor for people, because it's like, you know, to recognize that it's a failure, you cannot provide safety of city.
6: Сегодня животным здесь, на территории зоопарка, безопаснее, чем если бы мы повезли их куда-то размещать какой-то зоопарк.

0: Это маисовый пост. Хозяева уехали в эвакуацию, и нам его оставили. Да, он ручной, конечно же, он ручной. Домашнее животное уже, собственно, как ребенок, такой возраст 9 лет. Как кошка-собака, которая сидела, телевизор на руках смотрела. А теперь его посадили в коробку, оно сидит тут, потому что ему... Ну, нет у нас таких волонтеров, которые приходят и успокаивают домашних животных.
1: В перший день під зоопарком знаходили такий невеликий такий ящичок, відкриваємо питон. Або папуга, або там якась ящерка.
0: Это я вам показываю именно тех, которых люди отдали. Это йеменский хамелеон, он такой сердитый. Зовут его Игорек. Да, красавец, красавец.
1: Тобто за цей час ми прихистили 150 тварин, але це не кішки, не собаки. Привезли 11 мавп, 12 черепах.
2: Ну, где-то 450 животных мы приютили здесь, в зоопарке.
0: Это огромная рыба. Ее хозяева тоже отдали в связи с тем, что они уехали. Это очень дорогая рыба. И в том размере, в котором ее отдали, но она может и 7, и 8, и 10 тысяч стоить, в принципе.
2: А вот здесь, в вольере, у нас живут пара пони, маленьких лошадок, которые нам принесли бойцы нашей армии из села Посад-Покровское. Мы обязательно после войны приедем, мы заберем этих животных. Вы, пожалуйста, их спасите, сохраните. Ну, что мы и делаем.
3: A lot of dogs were in my home. I think 500 or 600. This is... I have, I think, 10 of these maps. And these are all adopted dogs. These are all dogs from Ukraine, all of them. I put them in my home. I learned to walk on a leash. I learned to like the car. I learned them to like people. And that is, I think, the main thing I live for. Now, this day, 1,161 dogs would like to be adopted. I make an ad on a special website for dogs, and I make pictures of the dog, I make a story, and people have to pay, of course. Never give a dog away for nothing, for free. And then people visit me when they like to meet him. And then we go for a walk, we talk to each other, and then some people are okay. And if they're not, I say, sorry, you're not the right person for him. And if they are, they can adopt him. I personally adopted a dog from Ukraine. But when I had money enough, place enough, I would have 10 dogs from Ukraine or more.
4: Це Леді, це моя улюблена собачка. Ми врятували її з Бучі, в неї від вибухів вилізли оченята, вона дуже страждала, їй прийшлось видалити очі, врачі не змогли врятувати. Ми знайшли її сім'ю в Америці, і скоро вона їде до американського сенатора в Вашингтон.
5: У нас дуже багато животних, які нуждались в якоїсь передержці, поки мы ищем новую семью. И у меня была такая идея фикс. Я хотел, чтобы они ждали в каких-то нормальных условиях. Мы шли к этому 7 месяцев. Мы пригласили звезд, прессу и людей, которые, как и мы, являются фанатами четырех лап. А еще мы пригласили Глорию, Шафу, со всей своей семьей. Котик Шафа, которого мы спасли, он стал таким трамплином постройки этого приюта.
6: I feel like Shafa built the shelter basically because he got so famous and so many donations came in just because of that story, you know, and people saw it, that touched people, and they said, I want to help that cat. They had so much donations that they said, well, let's make a shelter. Dima had always wanted to to make a shelter for this community, for

0: Война поменяла кардинально жизнь каждого украинца. Мою в том числе. Мою она поменяла кардинально. До войны я не мог подумать, что я буду заниматься спасением животных. Сейчас это, ну, можно сказать, это смысл всей моей жизни. Я остаток своих дней, уверенно могу сказать, что проведу за спасением беспризорных животных. И я понял, что в этом какая-то моя миссия.
1: Інколи, коли ми думаємо, що ми рятуємо тварин, насправді це тварини рятують нас.

0: Песик вчера к нам привязался случайно, мы шли по улице, он привязался, но мы не смогли его оставить на улице. Взяли его к себе, пригрели, всю ночь рядом со мной спал, надеемся, с нами останется. У меня жена очень любит животных, говорит, так никого не трогать, ни мышек, никого, собачку приютить, кошечек приютить. Будет с нами жить. Вот и кошечки у нас две штучки.
1: Это черепашка. Она у нас мама. Родила буквально 3 дня назад. 4 котенка.
2: Иди. От тебя.
1: Кушай. Была эксклюзивная баночка тушеночки с курятинкой. Мы ее накормили сразу. Держали для себя, отдали ей. Я людина тактальна, мне треба щось трогать. От кошка, вона дуже допомагає. Моя супруга каже, що знімає стрес.
0: Він как бы греет душу, потому что животные, ну, они успокаивают в любом случае. То есть, слышишь, даже тот же лай отдаленно собак, и он очень сильно успокаивает, что есть, кроме этих взрывов, этой тишины ночной, есть еще что-то живое вокруг, жизнь продолжается. То есть есть какое-то такое чувство, как будто ты дома, где-то в уюте, в тепле. Ты чувствуешь заботу, чувствуешь ответственность, чувствуешь себя человеком, в общем, когда есть о ком заботиться.
1: Поприбивалась, а куда же ходить? Вона жива, це тварина. Це тварина, а ми люди. Симбіоз.
3: Вітя.
4: На прийом.
3: Як обстановка?
4: У мене норм.
3: Плюс. Вогонь.
5: Довгий час син хотів собак. Ми обирали таку собаку, щоб було практично з собою її возити. Вона багато місця не займала і, скажімо, компактна. Ну, звичайно, ми дивились на маленькі породи з родословностями, щоб були на неї всі керівні документи. Для того, що ми планували далі, щоб займатися з ним на висток. Скажімо, не встигли ми до цього дойти, тому що прийшла до нас війна. Так як я постійно на роботі, щоб патрони самого не залишати вдома, він постійно їздив зі мною на роботу. Так, між собою, з хлопцями, ми собі жартували. О, класна собака, активна, розвинутий нюх у них. Давай попробуємо його.

0: Мы находимся в подвале нашего главного управления. Здесь мы находились во время авиаударов, которые были, ну, по нашему, били по нашему городу. Непосредственно в этом подвале, на этом месте мы сидели с патроном и создавали ему Instagram-аккаунт.
1: И мы сфоткали, он, если не ошибаюсь, он после зайки сидел. И людям это понравилось, и мы дальше начали делать фото, видео и тому подобное.